0: Iar Julenca... Бună dimineața!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Да, Жиленко будет наслаждаться морем, отдыхать, наполняться силами, вдохновляться и готовиться к новому сезону вейкаперов, который уже совсем не за горами. Кстати, хочется сказать, что в это утро вторника мы, как и сказал Виктор, на своих рабочих местах для того, чтобы вас...

0: Давайте сделаем это энергично, ну и, конечно же, не отклоняясь от нашего такого уже стандартного, привычного плана. Это я к чему говорю? Это я к нашему телеграм-каналу «Радио Рекорд Молдова». Там у нас есть для вас публикация, которую Виктор только что свеженькую буквально создал. Мы сфотографировались из студии для того, чтобы вы прочувствовали атмосферу, и ждем именно там под последней публикацией ваши утренние приветы. Рассказывайте, как вы проснулись, как вы поспали, как вам такое пасмурное, немножко дождливое утро вторника. Я на секундочку ощутила себя примерно в осени, примерно там в 20-х числах сентября, как раз когда у нас намечается новый сезон, потому что все-таки погода вот как-то располагает именно к такому настроению. Я вспомнила прям школьные годы. Вот каждый раз, когда мы начинали школу, там 1 сентября, 5 сентября, 10, вот всегда вот такая погода была почему-то. И у меня автоматически ассоциация со школой.
1: Ага, ну сплачь.
0: Нет, мне нравится, я люблю такую погоду на самом деле. Поэтому, в принципе, для меня хорошо. Но есть легкое чувство сонности, не знаю почему. То есть, ну, сложнее было сегодня проснуться, нежели когда на улице солнце яркое, в доме все так светло. Знаешь, как-то сегодня я прочувствовала то, что немного сложнее было проснуться этим утром. Это ко всему прочему, да-да.
1: Да-да. În Telegram, bună dimineața, haideți să vedem care este top 10 conectați la acest moment. Avem deocamdată 1, 2, 3, 4, avem top 5, da? Până la top 10 mai puteți intra, mai aveți șanse. Alina, dobre utra,
0: strana.
1: Dobre utra, strana. Все dobre правильно. Утро, ребятулечки, буюканы на месте, всем хорошего денечка, Кири, приветики, bună dimineața.
0: Смотри, как она опередила сегодня всех наших мальчишек, которые чаще всего борются за первое место, а тут вот вам и поворот событий. Алиночка первая сегодня. Второй у нас в топ-5 Саня. Доброе утро с Бельц, северной столицы. Хе-хей, бельцы, доброе утро! Жду от вас сообщения не только от Сани, которая там как ранее, даже не пташка, а пчелка просто с утра уже развозит продукты, кстати, для вас, для бельчан. Поэтому просыпаемся, бельцы, и пишем комментарий. Если кто нас сейчас слушает прямиком из Бельц, пожалуйста, отзовитесь. Хоть, знаете, хоть это, хоть палец вверх поставьте, хоть что-нибудь. Ваня пишет нам, буна дименяца Юля, буна. Крейзи, якуной, буна дименяца Латата Лумя, спре колораж, мерчик Крейзи. Щи Николай, якуной, доброе утро, банда. Всем хорошего дня и удачи. Чекана, как всегда, на связи. Отлично, супер. Вот Чекана, как всегда, отметились. Бельцы у нас отметились. Ждем и от остальных такую большую галочку. С добрым утром.
1: Я вам чатул дескис ин тиктокул Радио Рекорд Молдова, acolo unde Cristina Platon a făcut live ieri după amiază, da, în ora de TikTok. Și văd ultimele mesaje care au venit. Deci ultimul mesaj care a fost recepționat de TikTok-ul Cristinei a fost de la Igor Zaiț. Ciao! Mai sus Nicolae. Salutări lui Alex Casap, a rămas la muncă pe șantier, dar eu plec la mare în Spania. Ce mesaje?
0: Скоро, Виктор, ты будешь в похожей ситуации.
1: Ну, ты mai devreme vei fi.
0: Ну да, ну и ты тоже, совсем не за горами. Совсем не за горами и твой отпуск. Давай и про это поговорим. А то только Юля, да Юля. Ты тоже совсем скоро будешь где-то там плавать в такой прозрачной водичке, наслаждаться теплым песочком. Так что, Виктор, это совсем, совсем скоро.
1: Îți este interesant așa din comentariile să mai vedem ce se mai întâmplă în emisie de seară?
0: Da, da, da, mai pus
1: Da, mi zice plouă la Chișinău. Mai sus, știi așa de parcă am intrat în dormitor străin uitându-mă la comentarii, dar eu pregătesc acum live-ul pentru prezența noastră deja în online. Ne scrie așa, Cristian scrie mai sus, fuuu, ceva s-a întâmplat sau eu știu, nu știu. Mai sus, vână radio rabotă, e tine, broker se întreabă. Cristina Platon, da? Ce de bogată ești, dar cum? Și de bogată ești.
0: Bogată? Păi am văzut poza și eu exact din studio.
1: Nu, că i-a arătat ceva bani aseară. Umineata ca este 2 dolari. Arăta bani ceva ieri pe aici pe live. Da, prieteni, cei care au fost conectați pe live, povestiți-ne și nou. Să vedem
0: ce se întâmplă.
1: Ce se întâmplă, da. A, că cineva mai scrie, sunteți foarte bogată. Cineva... Nu, aici a fost ceva, o servietă de bani a fost, la sigur. Da.
0: Da, vreau ce, ni-a dat zarplata. Atcudă, Cristin, te zic.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: spune de unde au auzit ritmurile piesei pe care noi am audiat-o chiar acum câteva momente în urmă. Iată, pot să mai dau așa un mic play, iată, sună cam așa. De unde ritmurile astea le-ați auzit? De unde vă sunt cunoscute? Tu nu ai nicio...
1: Это вопрос и для меня в том числе. А то сейчас я скажу, ты скажешь, я спросил, ты не должна была говорить.
0: Hai să așteptăm 2 minute și давай, după care вii cu varianta. Потому что... Vreau să văd dacă cei care sunt la radio conectați au ajuns pe undeva cu aceste sunete.
1: Ну, у меня явно есть ассоциация с этой песней, особенно начало, да, и я, ну, явно оно из детства, но сейчас посмотрим, если оно с кем-то из вас, ну, смачится, да, то есть если совпадут наши воспоминания про эту песню. Ну, а я вас призываю, друзья, в этот вторник уже просыпаться, потому что он наступил. Надеюсь, что у вас уже кофе варится. Лучшая музыка, конечно, звучит у нас тут в эфире Радио Рекорд Number One Dance Radio. И для тех, кто не в курсе, это волна 107.9 в Кишневе или 101.5 в Бельцах. В телеграм-канале наша публикация для вас, поэтому залетайте туда, там можете оставлять комментарий, комментируйте, рассказывайте, как у вас началось это утро, что вы делали вчера, может, у вас какое-то интересное событие произошло, может, вы просто нам хотите что-то рассказать, или, может быть, просто какой-то эможи поставить, сделайте это. Мы будем рады каждому вашему комментарию.
0: Așa, deci în TikTok, în Telegram, deocamdată nu văd de răspuns. De unde piesa trecută vă aduce aminte? Unde ați auzit-o voi ultima dată, poate pentru prima dată, sau atunci când în emisia radio i-am dat play, zic, piesa asta, de când este? Scrieți-ne, eu știu, știu un moment, știu, dar nu că ar fi o locație, e vorba de un joc.
1: Вот, Алина, кстати, комментирует про эту игру. Не знаю, если та же игра, о которой ты говоришь, но Алиночка говорит, была игра на денди в ковбоев. Mm-hmm. Вот что ей напоминает. Ну все, я могу сказать, что мне напоминает?
0: Да, да, да.
1: Ну, спасибо большое. Мне напоминает Индиану Джонс.
0: Ага, Индиана Джонс?
1: Да.
0: Да че аре я купил саста, я ну шпил.
1: Я не знаю, но у меня именно такая ассоциация с Индианой Джонс. Разве это не оттуда? Нет? Не оттуда? Mm-mm. Нет?
0: Ну, ей, бун, поте фи де аколо ши а фост инспират нтру алт жок май популяр. Deci, Beșliu Petru, bună dimineața, acest cântec îmi amintește de filmele americane cu cowboy, da? Cowboy.
1: Такой жанр называется вестерн, если я не ошибаюсь, да? Uh-huh. Мне как бы тоже в том числе этот трек напоминает как раз-таки вот этот жанр вестерн, да, про ковбоев, про пустыню, про перекати-поле и так далее.
0: Dar deocamdată acel răspuns pe care eu îl vreau nu este. Nu este chiar serios, prieten.
1: Ну, ты можешь сам его озвучить, Виктор.
0: Имедят, имедят.
1: Не дожидаясь того, что deci... этот комментарий напишет кто-то из наших радиослушателей.
0: Ай, жука вредата Counter-Strike.
1: Да.
0: Deci, кнощите денумирия а уней мапе де аколо?
1: О, нет, я не помню.
0: Ничего?
1: Нет, нет, не вспомню. Mm-hmm. Там, не вспомню точно.
0: Вам дат
1: точно.
0: Un индичу, чей кара аскулта радио? Вам дат un индичу. Кред кам жука вро 12 ани ам жукат. Ши ера о харта фуарте популара, care se numește, și scrieți aici voi, de, bară jos și mai departe.
1: De cowboy?
0: Nu, serios,
1: буду предполагать. Буду отгадывать.
0: Era, mie îmi plăcea de Assault. No. Era CS Assault Sania Unitel. Dar nu e ăsta. Catare cea mai populară mapă din o hartă din Counter-Strike e de Dust 2.
1: Nu, da, serios, mă, deci jucat. Am jucat, dar nu mai țin minte așa detalii. Dai seama, nici nu țin minte.
0: Uite, lumea scrie.
1: Deci am jucat PUBG, am vorbit despre asta
0: nenumărate ori. Nu, e la calculator, PUBG e la
1: telefon. Am înțeles, dar nici de acolo nu mai țin minte cum se numeau mapele, deși am jucat recent. Deci nu rețin minte așa detalii.
0: Nu, cea mai populară mapă, cum ne scrie Pavel, cum ne scrie Arafan Anatolie, da, asta este cea mai populară mapă, dar piesa pe care am ascultat-o noi ceva mai devreme, iată, cu ritmurile astea.
1: Păi, era din mapa ce?
0: Nu.
1: Pur și simplu e o asociație personală, nu, Victor. De,
0: nu e personală, deci atunci când începeai jocul runda cu acea mapă, cânta piesa asta, era tan-tan-tan, tararau. Chiar nu vine nimic, adică, serios, bună dimineața! TikTok-ul, hai să vedem în TikTok, poate acolo ajung unele mesaje.
1: Nu, там есть пару комментариев по поводу, как This называлась no. та самая папка, о которой ты говоришь, о которой я не знаю и не помню.
0: Уйте, lumea scrie, eu văd acum mesaj în TikTok, This No, nu, This No nu era așa mapă în Counter-Strike, era Fai Snow, Fai Y, da, cumva. Salut, vreau să transmit salutări brigăzii Fulger, răbdare, Alexei transmite mesaje, Artur Ciobanu, nu, nu, nu.
1: Între timp, până mai vin mesaje legate de întrebarea pe care ai dedicat-o, zice Pașa, доброго, свежего летнего утра, позитивного дня, ребята, желаю вам. Также есть комментарий от Андрей Гогу, няца, драги, лор, всем лучшего дня, недели, удачи и очень много денег. Супер. Андрюша, это лучшее пожелание на сегодня.
0: Acum să vină un scurt bloc de publicitate, poate în reclamă va ajunge răspunsul corect. Deocamdată nu este.
2: Reclamă.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
8: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Приносит тебе разнообразие по низкой цене. С понедельника по среду. Филадельфия. Крем-сыр 300 грамм. 54 лея 90. Колбаски, стики 120 грамм. Разный ассортимент 28 леев 95. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra сыр Grana Padano 200 грамм 61 лей 90. И скидка 25% на весь ассортимент Rio Mare. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 1079.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Da, în TikTok am văzut cineva a scris răspunsul corect. Sunetul e chiar suficient de popular. Julenca sună cam așa.
2: Indiana Jones, я же говорю, это Indiana Jones. Для меня это Indiana Jones.
1: Да, dar este într-un film acest sunet? Tu adică asociezi.
2: Da.
1: Dar e cumva inclusiv inspirat dintr-o mapă foarte populară în acel joc și se numește, Julenca, The Westwood. Westwood.
2: Westwood, da.
1: Nu? Așa, deci noi spuneam atunci...
2: Дикий Запад, правильно, Дикий Запад, вот, Вествуд, вот это мне напоминает, вот, наверное, не Индиану Джонса, а вот все-таки вот тот самый фильм Дикий Запад.
1: Доброе утро, банда, а мне напоминает фильма «Хороший, плохой, злой».
2: Da, он тоже, кстати, из жанра...
1: 1966?
2: Да-да-да. Очень, Western кстати, Boy. Такой хороший фильм. И он как раз-таки тоже из жанра вестерн, да? Вестерн и боевик в том числе.
1: Nu știu unde am ajuns noi cu comentariile, dar Иван zice bună dimineața la toți, sunteți super.
2: Лилиана пишет нам «Доброе утречко, Байкан на связи, всем позитивного и легкого дня, ой, спасибочки». Иван Бойко с нами, салут момощи, сундин циплетешть.
1: Кум?
2: Циплетешть, аша.
1: Астамунды.
2: Я-то кяр нуштю, дар воскрию дела немц, зичи, дипенау, аша. Биня, Иван, биня, мулцмес пентру месаж. Dar chiar îmi este interesant unde ar fi Țiplețeștiu, da? Țiplețeștiu, așa a scris Ivan. Dacă ne asculți acum, te rog să ne dai detalii, ceva mai concret, raionul pe unde e Țiplețeștiu. Prisă care Ivan zice, bună dimineața la toți, sunteți super! Mulțumesc frumos! Încă un mesaj ceva mai devreme
1: raionul
2: venit.
1: Raionul Sângerei.
2: Așa.
1: Țiplețești?
2: Da.
1: Prima dată aud, deci e raionul vecin cu Tălănești, în mare parte cunosc localitățile, măcar așa, auditiv. Prima dată aud de Țiplețești.
2: Vie vii, vie cu cis, Victor.
1: Da. A, dar aparține comunei Alexandreni. Localitate situată la aproximativ 16 km de municipiul Bălți, la 82 de km de Chișinău. Ha, frumos! Să aveți o zi minunată!
2: Uite, ne mai scrie cineva un nickname, gen, dacă nu greșesc, e un Frank. Доброе утро, ботаника на связи. Всем-всем хорошего, наилучшего рабочего дня. Спасибочки, спасибо, да. Пусть именно такой и будет этот вторник. Хотя, вы знаете, вторник это же это, второй шок недели, так его называют, да, потому что первый шок недели это понедельник, вторник это второй. И, в принципе, уже тропинка, ну, немножко доистоптана. Понедельник, мне кажется, мы вчера начали просто на ура. Была хорошая атмосфера, которая продержалась весь эфир. Думаю, сегодня мы повторим это еще раз, но уже во вторник.
1: Роман скрие, буна димиляца, один теленешт, буна димиляца, Роман. Mai sus, pentru fratele Andrei din Brigada Fulger.

0: Salonar and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de marți 21 iulie vine în acest moment de la Julenca Abramțova. Este pregătit cu prezicire pentru fiecare zodie și evident un mic preludiu general pentru cum se vor aranja stelele în această a doua zi de muncă din săptămână.
2: Так, так, так. Ну что, друзья, поехали. У нас сегодня вторник, прекрасный день. Таинственные звезды оставили нам послание. И давайте быстренько пробежимся по каждому знаку зодиака. Овны, у вас сегодня хороший день, чтобы честно поговорить о том, что уже давным-давно накопилось. Разговор снимет напряжение лучше, чем молчаливое терпение, поэтому сегодня позвольте себе быть честными с самими собой. Телец, день у вас подходит для того, чтобы навести порядок и избавиться от лишнего, причем в делах, в том числе в вещах, в привычках, которые больше вам не служат. Близнецы, меркуриальная такая энергия сегодняшнего дня усилена вдвойне. Сегодня вы особенно убедительны в переговорах и презентациях, поэтому сегодня смело можете выступать перед публикой. Или, если вдруг у вас был такой план уговорить какого-то партнера на какой-то проект, на какую-то сделку, то сделайте это именно сегодня. Сегодня у вас просто открыт дар убеждения. Рак, у вас возможны какие-то глубокие эмоциональные откровения. Не стоит их бояться, потому что день располагает к искреннему разговору с близким человеком, и в том числе этот разговор закончится положительно для вас. То есть, если вы, например, в каком-то конфликте с этим человеком, или, может быть, вы давно хотели ему открыть глаза на что-то, вот именно сегодня может состоиться этот разговор, и все у вас получится. Львы, день не для громких заявлений, вам стоит использовать этот день, чтобы отпустить обиду или какой-то конфликт, который уже давно тяготит вас без пользы, поэтому сегодня стоит немного порефлектировать по поводу того, что нужно оставить позади, а что нужно брать с собой в следующий месяц. Дева, у вас просто хорошее время для такого честного разговора о накопившихся вопросах. Подойдите к этому разговору легко, без какой-то требовательности к себе и к другим. Ну и, в принципе, просто полезно девам сегодня немного проанализировать свое поведение, свою жизнь, при этом понять, что все-таки вас мучает, да, как бы поговорить честно с самим собой, со своей душой и понять, что же вас мучает. И именно там, именно над этим вопросом продолжать работать. Далее у нас весы, у которых сегодня интуиция подскажет, кому из окружения действительно стоит доверять, а кому ни в коем случае. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, потому что голос будет говорить громче, чем слова. Далее у нас скорпионы, и луна сегодня как раз-таки в вашем знаке. Интуитивные способности у вас на пике. День хороший, чтобы разобраться в давнем вопросе через какое-то внутреннее чувство, а не через

0: вдохновение в общении. Стоит также заметить, что звезды рекомендуют стрельцам сегодня провести вечер в спокойной обстановочке за бокальчиком лимонада в компании близких друзей, там, где вы будете себя чувствовать максимально комфортно. Козероги, у вас хорошее время отпустить то, что давно мешает двигаться дальше. Сделать это нужно без драмы, спокойно и по-деловому. Водолеи, у вас, возможно, неожиданные, но очень ценные знакомства. Будьте открыты к разговору с новыми людьми сегодня. И в том числе я бы посоветовала водолеям, это так, послание от таинственных звезд, чтобы они были более дружелюбные сегодня. Вот легко общайтесь даже с незнакомыми людьми, потому что вы даже не знаете, откуда может появиться хороший новый друг. Рыбы, эмоциональная глубина дня резонирует с вашей природной такой особенностью. Все принимать близко к сердцу, дайте себе время на тихое размышление вечером. И давайте так, рыбы, договоримся. Все, что происходит сегодня, не нужно принимать близко к сердцу. Вот, то есть произошло, подождите, не делайте резкие быстрые выводы, дайте пару дней, пусть это все как-то утихнет, и только потом эмоционально пропускайте ситуацию через себя. А сегодня ню-ню, ни в коем случае. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. А у нас 8:00, доброе утро, и надеюсь, что гороскоп вам понравился. Не забывайте, что советы от звезд нужно не просто слушать, а нужно их еще имплементировать в жизнь. Поэтому запоминайте гороскоп, и если вдруг у вас всплывает какая-то ситуация, обязательно опирайтесь на советы наших звезд. Ну а мы вас приветствуем в новом часу. Теперь мы будем что с вами делать? Правильно, будем играть. Почему правильно? Потому что у нас есть партнер этого часа, но для начала стоит напомнить вам, что этот час содержит рекламный контент, и давайте поприветствуем партнера этого часа. Это Макс Ауто.
1: Ката?
0: Я все сказала.
1: Ай, куда у меня жуты?
0: Что, Виктор, я тебе дала немножко передохнуть, отдохнуть. Я думала, ты...
1: Декы ты орте уйдет ла мине, тим, че дадай хороскопу, ничего.
0: А надо?
1: Nu, să vezi ce grimase făceam. Deci la un moment dat, adică simțeam că parcă eu trebuie să intervin, da? Și...
0: Aha.
1: Da, Julenca. Da. Acum e venit rândul, prieten.
0: Ia mălciu, ia mălciu.
1: Da, să anunțăm. Eu ca atare, de la 8 până la 9, aș vrea să facem un teaser la un joc cum nou. E un joc mai vechi pe care l-am avut noi, dar îl putem reorganiza așa ușor, ceva mai deosebit.
0: Ну какой? Говори, сказал А, говори и Б. Я deci, же не могу читать
1: deci
0: мысли.
1: Deci cum putem alege, identifica doi câștigători? Deci să jucăm două runde. Prima la 8:22 de minute, următoarea la 8:36. Dar iată, astăzi este data de 21 iulie. Au rămas până la sfârșitul lunii cât? 10 zile, iulie până 31.
0: Așa.
1: Deci să creăm 10 provocări. Adică provocări de inteligență, de cultură.

0: Eu am dat organic. Am dat o idee așa, ca într-un final de iulie. Dacă nu, facem borcanul de 3 litri.
1: Nu, ia,
0: nu, spune tu cum.
1: Ia, честно, я за.
0: Ай, жука борканом.
1: Да, я за то,
0: жука
1: чтобы
0: борканом, дар...
1: за то, чтобы мы поиграли трехлитровую банку, потому что мне все равно эта игра очень нравится, но поменяли немножко правила, потому что я думаю, что по поводу локации можно уже немножко отставить эту идею. Мы достаточно много локаций сказали за этот месяц, поэтому я думаю, что можно перейти просто к другим подразделениям, к другим темам. Да.
0: Super!
1: Все?
0: Da, știi că o,
1: давай сегодня...
0: Cineva aruncat, când jucam așa, cineva arunca cu roșii stricate. Noi zic, mă, dar voi ați zis cu o literă animale care încep cu litera T, da? Și era numai tigru și... Nu mai știu, adică nu e corect cumva. Dar, prieteni, nouă ne vin la plesneală aceste mici reguli. De aia, dați-ne și nouă așa o înțelegere riguroasă, da, la acest capitol. Rămâneți cu noi, începem prima rundă de joc. Puteți ajunge în super jocul de vineri, unde 500 de lei vor ajunge bani pe cardul vostru bancar, da? Cert e faptul că jucăm la telefon 078 60 179. La 8 și 22, prima rundă.

0: Șalonar and Abramțova.
1: O altă provocare îl așteaptă pe cel care va juca runda numărul 2, 07 8 6 0 179. Alături de voi, Caperi, Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, mașini ten verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Serviciul trade-in este disponibil la partenerii orei numărul 8. Alexandru nou ne scrie, spre exemplu, în Telegram: eu pe voi vă sun, dar voi nu răspundeți. Deci telefoanele sunt liniștite acum și parcă au fost liniștite după ce am inclus prima piesă. Au început ambele să sune. Nu știu de ce s-a întâmplat așa.
2: Не знаю, как это происходит, но происходит каждый раз одно и то же. Надеюсь, что сейчас вы нас слышите и прямо в этот момент берете свой телефон в руки, звоните по номеру 07860179. Сегодня играем трехлитровую банку, и, возможно, именно эта игра принесет вам место в большом финале, который состоится уже в эту пятницу, благодаря нашему партнеру. Доброе утро!
1: Няца!
3: О, аллилуйя!
1: О-хо-хо! Cine e cu noi?
3: Добрый утро!
1: Няца!
3: Михаил, я с вами.
1: Așa, ești pregătit pentru runda numărul 2?
3: Да, я хочу попробовать игру, мне интересно стало.
1: Îți dau o situație. Deci, pentru tine litera este A. A. Bine?
3: Так.
1: Așa, și ne spui cât mai multe țări din lume care încep cu litera A. 3, 2, 1, go!
3: Страны на А, господи. Давай начнем с Австралии. Азербайджан, Афганистан.
2: Вернись в Европу.
3: Амстердам.
2: Это город.
3: Ой, сорян. Ты нашел тоже мою любимую тему видеть географию?
1: Да, Африка де Суд, Албания,
2: да,
1: Алжирия.
2: Давайте по Европе, да, да, Англия, Албания,
1: Австрия.
2: Да, вот, Австрия, совершенно верно. Как минимум три.
1: Арабия, Сауди, Аргентина.
3: Четко мне понравилось, я попробовал.
2: Армения, давайте далеко не ходить. Это самая Аргентина, которая проиграла, к сожалению, в чемпионате мира по футболу. Но, тем не менее...
3: Я не выпил кофе.
2: Я тебя прекрасно понимаю. Виктор меня с утра решил загрузить. Говорит, быстро назови три района из юга. Я просто растерялась. И это было
3: классно, я хотя бы два же назвал.
1: Три,
2: не два, а три.
3: А, даже три. Это при том, что я терпеть ненавижу географию.
2: Вот.
3: Я на географии в школе глобусом играл в футбол.
2: Да, а как звали учительницу по географии, помнишь?
3: Вера Михайловна.
2: Ну, отлично. Вере Михайловне огромный привет.
1: Привет от Александра Михайловича, да?
3: Вот я единственное, что по географии любила Вера Михайловна, это топографические карты. Вот это вот, мы ходили по картам с компасом, вот это было прикольно.
2: Ага. Ну,
3: а вот этот атлас запоминать, я ненавидел никогда ничего запоминать, вот этот атлас, выйди наизусть, расскажи.
1: Дакă învățai bine la geografie, era să ai 6 cuvinte.
2: Это хотела я сказать. А вот очень зря, что не любил ты это дело, сейчас бы назвал как можно больше стран. Саш, спасибо тебе большое за игру. Желаем хорошего вторника. Чао.
3: Пока-пока.
2: Ну, а Александр уступает место следующему участнику.
1: Да.
2: Дозвонитесь по нашему номеру, по номеру из нашей студии 0786-0179. Давайте сыграем. Доброе утро.
4: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
4: Ирина,
1: de unde ne asculți?
4: Chișinău.
1: Ирина din Chișinău. Pentru tine litera este B. B de la Boris. Da?
4: Da.
1: Și ai 30 de secunde pentru a ne spune cât mai multe capitale din lume care încep cu litera B. 3, 2, 1, go!
4: București. Budapesta, nu știu dacă...
2: Da, e bine, bine. Mergem.
4: Baku.
2: O, este. Și s-a finisat timpul.
1: Berlin, Bruxelles, Belgrad,
2: Bratislava. Bangkok.
1: Bangkok, Thailanda, sigur că da. În fine, e un scor de 3 cuvinte. L-ai egalat pe Alexandru, să ai o zi bună.
4: Da, o zi
1: bună. Pa, pa, pa, pa.
2: Pa, pa. Deci, la momentul dat, liderul este primul participant care a jucat cu noi, da? Care a numit animale cu litera, care a fost litera B, așa?
1: Uh-huh. Cine? Alexandru? A?
2: Nu, Alexandru. Deci, primul participant, Angela.
1: Animale, da?
2: Animale au fost.
1: Cu patru labe, cu litera L.
2: Exact. De cinci anume, dacă nu greșesc, Angela. Da. Până când Angela este liderul nostru, dar aveți ocazia. Bună dimineața!
1: Dimineața!
5: Dobră utra!
1: Cine e cu noi?
5: Alexandru,
1: de unde ne asculți? Din Chișinău. Așa, Alexandru, deci ai la dispoziție 30 de secunde. Deci Angela are 5 cuvinte, Mihalici are 3, Irina are 3. Dacă spui 6, ai câștigat jocul. Și eu îți dau o provocare în care sunt exact 6. Deci exact 6 sunt. Pregătit?
5: Da.
1: Ai 30 de secunde, timpul începe imediat și ai litera C, litera C, pentru a ne spune raioane din Moldova care încep cu litera C. 3, 2, 1, go!
5: Chișinău, Căușe, Cușniță, Piulin, Călăraf, Căhul.

0: Я всегда говорю, ну почему? Почему я не записываю все эти... ну, жемчужные да, мысли, которые иногда выдает Виктор. Вот знаете, у меня есть такое качество. Да, в этом и смысл, Виктор. У меня есть такое качество, я очень быстро забываю. Я не заостряю внимание на каких-то таких фразах, деталях, мыслях. Я вот как-то раз и забыла. Я и пошла дальше. И в этом мой минус. А ты все помнишь? Потом ты мне напоминаешь же. Вот, надо от тебя учиться, надо все запоминать. Или по старинке, вот, беру тетрадочку и здесь сделаю специальную рубрику «Жемчужные мысли Виктора» и буду все записывать, чтобы тоже в нужный момент, когда ты на меня будешь нападать, я раз открыла тетрадку и выдала все. С сегодняшнего дня у меня план действий.
1: Та ну я вам здесь не мог приятен, адика. Та серьезно, адика, я вам факу тотану, рели.
0: Папагал, папагал. Деша, де чинчуря маузинку в НТС, да, папагал.
1: Ам вруце фак, се ну фие нич Марюка супарата, и ни, адика, вам пус пе амбеле на тиеш ситуации.
0: Ва, евидент.
1: Ту гата, дежа, ти-нскри им помельник, лара, ну, таку.
0: Те-ам инскрис ку креону, Виктор. Până când cu creionul?
1: Poți să mă ștergi cu radier, adică Vania zice, animale cu p, purici pe duche, râde, de nu mai poate. Într-un ultimele mesaje din ultimele mesaje de aici din TikTok, Alex Familia zice, где моя Кристина? Я влюбился в Кристину.
0: Опа, вот так дела. А Кристина-то наша коллега и правда очень красивая, симпатичная, а кроме этого талантливая, умная девчонка. Поэтому не забывайте подключаться с понедельника по пятницу с 15:00. Кристина вас ждет ежедневно в эфире радио «Рекорд Молдова».
1: Azi avem zi de marți și jucăm jocul de inteligență, play-off, oh-ho-ho, ce frumos, e un joc care ne place nouă tare mult, 15 întrebări de cultură generală, dacă se răspunde corect se merge mai departe, dacă se răspunde greșit, atunci jocul este continuat pe linia următoare a telefonului de următorul participant. Vio zice, bună dimineața din Germania, aha, Panda, Puma, Victor Matinca e Scorpion, nu, sunt Capricorn, dar de ce... Țin minte gen... Nu, Iulia, tu ai făcut caz de necaz, că eu nu spuneam nimic, adică...
0: Sunt la pamiatne, scorpione, de
1: dar,
0: pravdă.
1: Dar Vio continuă mai departe. Nu, dar puricii și făduchii m-au ucis de tot. Da, prieteni, haideți să ne mobilizăm pentru
0: jocul. Мне интересно, почему Кристина именно начала с них? Почему именно первое, что пришло ей в голову, были именно...
1: Пурики и падуки.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Вейкаперы
2: на рекорде.
3: Prima rundă de joc, play-off, chiar în acest moment. Sunați-ne la radio și jucăm împreună să identificăm care este cine va avea inteligența săptămânii. 07860179. 15 întrebări de cultură generală. Deci ăsta este și sensul jocului play-off, exact ca în fotbal. Dacă se câștigă, se merge mai departe la următoarea etapă, adică la următoarea întrebare. Câștigă cel care primul ajunge și răspunde corect la întrebarea numărul 15. Însă, până acolo, drumul este lung și ușor-ușor putem ajunge. E un joc pentru a vă verifica cunoștințele de cultură generală.
4: Ну и для того, чтобы этот вторник на работе у вас прошел, знаете, максимально продуктивно, что вы и поработали, и голову в работу поставили, и проснулись, если вам это нужно. Если вам кофе не помогло окончательно. Ну и, конечно, подняло вам настроение, почему бы и нет, получить вот так средь белого дня титул самого умного радиослушателя Рекорд. Мне кажется, это как минимум приятно. Кстати, вопросы у нас из разных рубрик. Рубрики, которые сегодня прозвучат от меня, это география, это гороскоп будет, это спорт, это очевидное, чудеса природы, а также календарь и даже такая рубрика, как море, море.
3: Și eu am niște domenii așa un pic mai diferite, mai interesante. Am făcut un restart la telefoane, Julenca, pentru că doar o linie din cele două era activă, nu știu de ce. Probabil în ora trecută s-au blocat din numărul de apeluri telefonice care au fost realizate și neacceptate. Așa s-a întâmplat la final de oră, deci era roșu peste roșu telefonul nostru. Deci vă anunț eu când puteți forma numărul de telefon: 07860179. La mine prima întrebare ar fi a doua din runda de joc, din domeniul geografie, ceea ce am avut mult în ora trecută, da? Despre capitale, țări care încep cu diverse litere. Deci 3, 2, 1, telefoanele sunt funcționale și ne puteți apela în acest moment. Cineva zice, nu-i sună nimeni la radio, de apeluri pierdute nici nu mai vorbesc, deci aș putea anexa în Telegram o poză de confirmare să
4: vă arătăm că... A, davai, сделаем это, Victor, давай, если есть...
3: 59 de apeluri pierdute, chiar acum fac... Фотография,
4: все эти
3: Telegram.
4: Пропущенные звоночки из прошлого часа, когда мы играли трехлитровую банку в новом формате. Надеюсь, что в этом часу, когда мы будем играть плей-офф, интеллектуальная игра недели, то звонков будет даже в два, а может даже и в три раза больше. У нас такое бывало, поэтому что имеем, тем и гордимся. Гордимся то, что вы нам звоните, то, что вы названиваете, то, что вы хотите с нами сыграть, то, что вам нравится эта игра. Она вызывает у вас интерес, и каждый раз мы с большим удовольствием составляем для вас вопросы для того, чтобы вы, знаете, немножечко, но пробудились в этот вторник и, соответственно, сыграли с нами, да и получили титул самого умного с радиослушателя этой недели.
3: Gata, este în Telegram fotografie de confirmare, ora 9:27, 21 iulie, 59 de apeluri pierdute. Însă, culmea e faptul că acum, în prima intervenție, când jocul abia e la început și este drum lung până la întrebarea 15, e liniște și sunt mai mult ca sigur se trezește lumea și interesul de joc după primele 3-4 întrebări. Prieteni, avem la dispoziție o oră de joc, cum o oră? Deja a rămas jumătate de oră, e ora 9:29, prima rundă, cam așa s-a întâmplat. Mă, ele funcționează acum sau așa mi se pare mie?
4: Надо проверить еще раз. На всякий случай я напомню вам номер нашей студии. Может быть, вы прямо сейчас сидите в своем автомобиле и думаете, ну давай же, ну скажи, Юлька, скажи номер, а то я забыл. 07860-107-9. 07860-107-9. И 9. Это номер в нашей студии, по которому вы должны дозвониться, чтобы с нами сыграть в плей-офф. Доброе утро, кто с нами на линии?
3: Чинекуной?
5: Артемон.
3: Артемон, prima întrebare din partea Iuliei.
4: Da, поехали.
1: Я уже в року.
3: Începe jocul, да, să fie cu brio.
4: Первая рубрика у нас рубрика спорт. Поехали. Как звали боксера по фамилии Бальбоа?
1: Пас.
3: Пас?
1: Пас. Тик-так.
3: Тик-так, тик-так.
4: Тик-так, тик-так. Время. Не, ну слушай, давай немножко подумай. Это Виктор, ты знаешь ответ?
3: Ну. Ребята. Да че аж тебя уймит?
4: Как звали боксера по фамилии Бальбоа?
3: Атлетико. Бильбоа.
4: Рокки.
3: Рокки.
4: Рокки, друзья, есть фильм. Рокки Бальбоа, известный боксер. Вы чего?
3: Мерси фрумос Артемон.
4: Я была уверена, что ты сейчас скажешь: Господи, Юль, что за легкий вопрос для первоклашек? А оказывается, правильного ответа-то и я и не получила. Вот это да.
3: Кум, адика,
4: вот это для меня неожиданный поворот.
3: Я минус, адика, ну, sunt fan de box. Dar, da, voi să știți că ia, lumea zice Rocky, Rocky, Rocky. Îmi este rușine deja. Hai să dăm reclamele. Nu de asta, dar...
4: Da,
3: hai să dăm reclamele. Dar cum? Rocky. Cum să joace lumea mai departe jocul nostru de
4: inteligență.
3: Jocul nostru de inteligență.
4: Это было элементарно. Я не хочу никого шеймить. Dance Radio.
0: Реклама. Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance, лето!
2: На рекорде. Лето!

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance лето.
6: На рекорд.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко. И по доступным ценам. Инко.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Машина Дорита поте фиата. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Salonari and Abramțova.
1: Deci avem acele două întrebări care au ajuns în Telegramul meu. Răspunsurile sunt ascunse așa printr-o funcție specială a Telegramului. Atunci când vom da răspunsurile noastre și vom verifica, atunci vom deschide și acest departament. Julienca, deci întrebare pentru Iulia.
2: Așa, și întrebarea pentru tine, dai mie să o citesc eu, bine?
1: Da, sincer, nu am citit întrebarea.
2: Victor, te cred, hai.
1: Da. Ăsta este super jocul.
2: Exact.
1: Întrebarea pentru Iulia. Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем думать.
2: Так. Ага, надо больше размышлять, чем думать, да? Треба розпунти
1: треста. Надо больше размышлять, чем думать. Кому принадлежит фраза?
2: А, кому принадлежит фраза? Так, давай еще
1: Для
2: раз.
1: Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать.
2: Так, ты держи, да, я три варианта.
1: Стой.
2: Так, ты грешит ту, кредка, чего? Ну. А, инкодата. А мы та, да? Как в «Люди в черном» забыли. Пик?
1: Întrebare pentru Iulia. Кому принадлежит фраза? Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать, да?
2: Да, чем заучивать. Хорошо. Я честно скажу, не знаю. Не знаю, но я предположу, что это, пусть это будет... Секундочку. Пусть это будет... О, дайте мне пару секунд. Нет, подожди, пусть это будет...
1: Пару секунд, и май, хай, ай на диспозиции 7 секунд.
2: Ай, 7 секунд.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Машина Дорита поте фиата. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance лето.
4: На рекорде.

0: Реклама.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card, у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moldcell.md.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
5: Курица Дульче, Щидорин Самаре,
4: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. 2 дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
6: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
7: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
7: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
0: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 760 4

Кристина, здравствуйте. Передай, пожалуйста, моей привет моей бригаде Петербург, Виталику, Дорелу и Васе. Спасибо. С удовольствием. Salut!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
3: Атунчка.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Molding Combank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Go Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
11: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Lieta.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: DJ Karat.